0: Скажите, как ты себе сердечного?
1: Я сам к нему полком!
0: Очень рад познакомиться. Подполковник Денисов, более известный под именем Васьки.
1: Вы светлейшему по делу?
0: Я составил план компании. Моя система партизанская. Линия французов слишком растянута. Дайте мне 500 человек с ними.

0: Ak túžite stať sa medzinárodne uznávanou rapovou hviezdou a neviete, kde začať, možno by ste mali zvážiť prácu v materskej škole. To aspoň zafungovalo pre Alionu Olehivnu Savranenko, známejšiu ako Aliona Aliona. Predtým, ako vydala 4 albumy a koncertovala všade možne po svete, pracovala 4 roky ako vychovávateľka v škôlke. Kvôli rozvoju svojej hudobnej kariéry však toto povolanie musela opustiť. A tak od roku 2018 vydáva energické skladby plné trefných, často feministických textov, kombinované s prísnymi beatami. Pustíme si pesničku Vidčin jaj, Otvorte, z jej prvého albumu Puška.
1: Yeah.
2: Uh-huh. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер.